0: Специально реклама.
1: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайтесь

0: Ми закриваємо лінію довіри. Декаска та їх трека «Алло, підтримка» рятували наше внутрішнє налаштування від передчасного згорання. Тепер, коли душевна рівновага офіційно відновлена, можна собі дозволити маленьку паузу на другий сніданочок, а там від позитива на нас чекає трек «Кайф мала» і жодних приводів для сумних думок. Тут далі в продовженні.
1: Готове. Можете забирати.
2: Соціальна реклама.
3: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8090.

0: Якщо жінка хоче все одразу, то вона налаштована на вас серйозно. Вважайте це гарним знаком, особливо з боку співачки Інна. А якщо Оля Полякова хоче «Everything on us», то вона візьме сама, але при цьому зарядить емоційно наповну. Її хітові шльопки далі у денному драйві п'ятниці.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти.

0: Творчість Чіва помітно вирізняється серед українських треків. Співак часто роздумує про кохання, про любов і нашу роль в ній. Загалом думає, чи може бути людина щасливою наодинці. І при цьому вокал – проникливий, чистий і ліричний. Після Леонори хітова «Hideaway» додасть енергії денному драйву п'ятниці у виконанні «Switch Disco» та «Tones and Die».
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8093